0: На фабрике такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Ваня, ну все друзья, такая рвань. И пьют всегда в такую рань, такую дрянь.
1: Мои друзья, хоть не в бар.

хоть поутру на свои. А у тебя самой, Тезин, в 70-м был грузин, тогда ты вообще хлебал бензин. Ты вспомни, Зин,

0: конце квартала. Правда, Вань, ты мне такуешь, сваргань. Ну что, отстань, всегда отстань. Обидно, Вань.
1: Уж ты бы лучше молчала бы. Не будет премий в квартал. Сама ж в правком писала жалобы, что нет, когда я сам читал. К тому же эту юбку, Зин, тебе напяль позор один. Тебе шитья пойдет, Аршин. Где деньги, Зин?
0: Ой, Ваня, умру от акробатиков. Смотри, как вертится нахал.

0: Ну-ка, недавно точно так скакал. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван. Или орешь, когда не пьян. Ты что, Иван?
1: Ты зин нахру.